0: Сегодня.
1: 13 сентября.
0: Сентября.
2: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.
3: You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why.

0: 13 сентября.
1: В Москве 5 утра.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: 스펀지, 포크,
1: 펀니, 바타,
0: 즈번니, 반도,
1: 오사머니, 오깡,
0: 아메노히와, 나가구츠,
1: 나가구츠토, 네코,
0: そして,
1: 키미토, 보크.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13-е.
2: 13-е.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: 7-ма година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: сегодня.
1: Сегодня.
0: 13.
2: 13.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

なる。メリーゴーランド暴れたくなる。

you're a little richer.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13.
2: 13.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 10 часов утра.

там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, такая песня просто. Ну, я

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
3: 13. Сентября. Сентября.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13-е.
2: 13-е.
3: Сентября. Сентября.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 13
2: сентября.
3: Сентября.
4: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: 13 сентября.
1: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13-е.
3: 13-е. Сентября.
0: Сентября.
4: Делай раз, делай два, делай три, на часы посмотри, на часах 16.

0: 13
1: сентября,
2: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.
1: Dive into the flat line. Get loose the flat line.
2: I mean Eb and I by the equal sign.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
0: 13 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13-е.
1: 13-е.
0: Сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
3: 13 сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 20 часов.
5: After the end, we still remain as one forever. To the stars again, as the cycle continues and the numbers fall, the power symbols continue to call.

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Pass. Case of...
1: That's
0: the various...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 13.
2: 13.
0: Сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: блядь, я тут член зажал бы, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

ourselves.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, творото. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: 13 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

ты умрешь, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты, блядь.

0: Сегодня понедельник.
1: 14.
2: 14
1: сентября.
3: Сентября.
4: В Москве полночь.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан в жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

Я справку достал, что я степанутый. По целыми метровыми я весь согнутый. Я справку достал, что я степанутый.

0: 光を起こす深い波、
1: シナリオを開く扉、
0: 視界を満たした光、しぶきで洗顔、海岸、台風の目、
1: 死ぬ気で研磨、ライファナイフの目、
0: 耐え難い通路で、
1: 耐え難い空母
0: で、闇からいずる個性、
1: ありがたい無数の音、奏で合わせ式を、ネルゲンチンを、
0: ただ一
1: 生、ただ一生、
0: ただ一生、
1: ただ一生、
0: ただ一生、
1: 一生、奏で合わせ式を、ネルゲンチンを、
0: ただ一
1: 生、ただ一生、
0: ただ一生、
1: カタリ
0: ス、ただ一生。
2: О чем ваш эфир?
3: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
4: Радио.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник. 14.
3: 14.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно.
2: Что
1: такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои крылечки оставь.
3: Это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
3: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
3: Ты
1: иди убирай, говно. Свое.
3: Это не я.